0: Помажте, помажте. Жена,
1: Топо,
0: Топо,
1: Топо.
0: Пихрома,
1: пихрома.
0: Сидели мне охуе беды,
1: скажешь,
0: Тихо напивилоши, мога да парализм като мен, Ме ти бъде прошопа, позекшера пси.
2: Ανεβαίνει.